0: пасем меня дом дорога. На меня глядит луна. Та, что снова не дотрога. Та, что вечно влюблена.
1: KRVS.